0: 去。你过来。
1: Тебе, тебе. А? Да. Смотри, что я тебе приготовил. Держи.
2: А, ты вот, да?
0: Гений.
1: Держи. А.
0: Гений, да, я взял ли у, а?
2: Тося, Тося.
3: Оружие! Честь отдать! Раз! Два! Три! Оружие влажное!
2: Хо! Хо! Хо! Хо!